0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Прогноз по инфляции в стране на текущий год увеличен с 4 до 5,2%. На трехлетний период прогноз сохранен на уровне 4%. Как пишет ТАСС, об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Также, согласно документам, реальные зарплаты в текущем году вырастут на 2,2%, а безработица сохранится на нынешнем уровне 2,3% до 2029 года. Запретить или вообще выключить сервисы VPN в России невозможно. Об этом в беседе с РБК заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, очевидно, что если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета может быть сломана. При этом Фадеев выразил сожаление, что VPN используют для обхода блокировок и доступа к запрещенным в России источникам информации. В то же время он призвал не связывать проблемы с доступом в интернет с ограничением свободы слова. Вовлеченность россиян в работу снижается. Согласно данным опроса сервиса Superjob, за последние два года доля тех, кто оценивает свою вовлеченность как максимальную, сократилась с 72 до 63%. По словам аналитиков, многие сотрудники из-за отсутствия перспектив перешли в энергосберегающий режим, потому что не видят смысла вкладывать в работу все силы. Для повышения интереса к труду компании стали чаще предлагать своим сотрудникам обучающие и командообразующие мероприятия. Власти Таиланда намерены сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов с 60 до 30 дней. Как пишет «Известия», об этом сообщили в МИД страны. Там отметили, что считают нынешние правила без визы чрезмерными. Кроме того, таиландские власти усилят проверки въезжающих иностранцев, чтобы удостовериться, что цели их поездки соответствуют условиям выданных виз. Добавлю, Таиланд официально ввел 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий, включая Россию, два года назад. Гаражную амнистию могут продлить на 5 лет. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект поддержало правительство. Отмечается, что действующий механизм уже показал свою эффективность. Он позволяет решать проблему бесхозных построек и дает людям возможность легализовать свое имущество. Напомню, действующая с 2021 года гаражная амнистия предусматривает упрощенный порядок регистрации прав собственности на гаражи и участки под ними.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

человек, это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться.

пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: пройдет. У всех свои ухабы и овраги. С утра за руль на поезд в самолет. Сквозь непростые жизни передряги.
1: Нам где-то выиграть, где-то проиграть.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с военнослужащими. Глава государства отметил, что дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров, а мощность боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого западного аналога. Президент также подчеркнул, что Россия поэтапно реализует принятую программу развития ядерных сил.
0: Мир.
1: Армения остается полноправным участником Евразийского экономического союза, и никаких разговоров о выходе из состава организации нет. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Напомню, саммит глав ЕАЭС пройдет в конце мая в Астане. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участие в мероприятии из-за предвыборной кампании в своей стране.
0: Россия.
1: В этом году для получения школьного аттестата ученикам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку как минимум на 24 балла. 7 баллов нужно получить по базовой математике, а также набрать минимальные оценки по остальным предметам. Как пишет РИА Новости, об этом напомнил сенатор Айрат Гибадинов. При этом он подчеркнул, что для вузов пороги минимальных баллов значительно выше. Добавлю, основной период ЕГЭ начнется 1 июня. В этот день будут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. Россияне смогут проходить на посадку в самолет по биометрии. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент будет проводиться в этом и следующем годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Отмечается, что биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. В силу вступили изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права. В частности, сократился срок, в течение которого назначается практическая часть. Раньше на это отводилось 6 месяцев с момента сдачи теории, теперь предельный срок сокращен до 60 дней. Кроме того, если в ходе экзамена у выпускника автошколы обнаружат шпаргалки, то экзамен прекратят, а его результаты аннулируют. При этом пересдача будет назначена не раньше, чем через год. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Прогноз по инфляции в стране на текущий год увеличен с 4 до 5,2%. На трехлетний период прогноз сохранен на уровне 4%. Как пишет ТАСС, об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Также, согласно документам, реальные зарплаты в текущем году вырастут на 2,2%, а безработица сохранится на нынешнем уровне 2,3% до 2029 года. Запретить или вообще выключить сервисы VPN в России невозможно. Об этом в беседе с РБК заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, очевидно, что если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета может быть сломана. При этом Фадеев выразил сожаление, что VPN используют для обхода блокировок и доступа к запрещенным в России источникам информации. В то же время он призвал не связывать проблемы с доступом в интернет с ограничением свободы слова. Мессенджер Макс планирует летом запустить комментарии и истории, а до конца года – мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор платформы Фарид Хуснояров. Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, расшифровка голосовых сообщений, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса. Самым продаваемым телефоном в истории является Nokia 1100. С момента выхода на рынок в 2003 году

0: У аппарата разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров. Как пишут «Известия», об этом сообщает портал BGR. Отмечается, что лидерство старых моделей Nokia обусловлено низкой конкуренцией на рынке в начале 2000-х. Nokia 11.2.0 стоила около $100, что делало девайс значительно доступнее флагманов того времени, таких как Motorola Razr V3.
1: Транспорт.
0: На заводе в Калуге началось производство кроссовера Tenet T4L по полному циклу. Об этом сообщила пресс-служба компании. Цены и сроки начала продаж пока не уточняются. Как пишут «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию кроссовера Chery Tiggo 7 серии. С ним он также схож по габаритам и оснащению. Добавлю, автомобили отечественной марки Tenet становятся все более популярными в России. Так, по итогам первого квартала года самой продаваемой моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Tenet T7. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Прогноз по инфляции в стране на текущий год увеличен с 4 до 5,2%. На трехлетний период прогноз сохранен на уровне 4%. Как пишет ТАСС, об этом говорится в материалах Минэкономразвития. Также, согласно документам, реальные зарплаты в текущем году вырастут на 2,2%, а безработица сохранится на нынешнем уровне 2,3% до 2029 года. Запретить или вообще выключить сервисы VPN в России невозможно. Об этом в беседе с РБК заявил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, очевидно, что если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета может быть сломана. При этом Фадеев выразил сожаление, что VPN используют для обхода блокировок и доступа к запрещенным в России источникам информации. В то же время он призвал не связывать проблемы с доступом в интернет с ограничением свободы слова. Мессенджер Макс планирует летом запустить комментарии и истории, а до конца года – мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор платформы Фарид Хуснояров. Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, расшифровка голосовых сообщений, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса. Самым продаваемым телефоном в истории является Nokia 1100. С момента выхода на рынок в 2003 году аппарат разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров. Как пишут «Известия», об этом сообщает портал BGR. Отмечается, что лидерство старых моделей Nokia обусловлено низкой конкуренцией на рынке в начале 2000-х. Nokia 1100 стоила около $100, что делало девайс значительно доступнее флагманов того времени, таких как Motorola Razr V3.
0: Транспорт.
1: На заводе в Калуге началось производство кроссовера Tenet T4L по полному циклу. Об этом сообщила пресс-служба компании. Цены и сроки начала продаж пока не уточняются. Как пишут «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию кроссовера Chery Tiggo 7 серии. С ним он также схож по габаритам и оснащению. Добавлю, автомобили отечественной марки Tenet становятся все более популярными в России. Так, по итогам первого квартала года, самой продаваемой моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников стал Tenet T7. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Госдума рассматривает законопроект о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Это значит, что через 10 лет после того, как имущество покинуло госсобственность, у государства не останется права его истребовать. Положения не коснутся дел о коррупции или экстремизме. В Думском комитете по госстроительству уточнили, что поправки призваны скорректировать судебную практику и установить баланс между интересами государства и частных лиц.
0: Россия.
1: Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Первый ракетный полк с комплексом «Сармат» заступит на боевое дежурство до конца года. Комплекс придет на смену ракете «Воевода».
0: Центробанк.
1: Россияне обналичили в майские праздники рекордную сумму. По данным Банка России, с 30 апреля по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимальная сумма за 15 лет. Ранее Центробанк связывал рост спроса россиян на наличные, в том числе с адаптацией к налоговым изменениям и случаями отключения мобильного интернета, передает агентство «Интерфакс» мнение финансового регулятора.
0: Мир.
1: В Китае представили первого в мире пилотируемого робота-трансформера. Машина под названием GD-01 в два раза выше взрослого человека и вместе с пилотом весит около полутонны. Робот умеет перемещаться как на двух ногах, так и на четвереньках. Создатель компании Unitree Robotics позиционирует машину как гражданское транспортное средство. В компании назвали ориентировочную стоимость робота-трансформера порядка 50 миллионов рублей по текущему курсу и призвали использовать их изобретение, только, цитирую, в дружелюбном и безопасном режиме. Конец цитаты.
0: Транспорт.
1: Правительство подписало постановление о пилотном проекте по использованию биометрии в аэропортах. Сервис заработает до конца первого полугодия 2026-го, то есть в ближайшие полтора месяца. На первом этапе технологию протестируют в аэропортах Шереметьево и Пулково. Пассажиры Аэрофлота на рейсах между Москвой и Петербургом смогут попасть на борт, посмотрев специальную камеру. Для прохода в чистую зону аэропорта паспорт пока еще понадобится. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: На заре ты ходил по росе утром ранним.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума рассматривает законопроект о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Это значит, что через 10 лет после того, как имущество покинуло госсобственность, у государства не останется права его истребовать. Положение не коснутся дел о коррупции или экстремизме. В Думском комитете по госстроительству уточнили, что поправки призваны скорректировать судебную практику и установить баланс между интересами государства и частных лиц.
0: Россия.
1: Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Первый ракетный полк с комплексом «Сармат» заступит на боевое дежурство до конца года. Комплекс придет на смену ракете «Воевода».
0: Центробанк.
1: Россияне обналичили в майские праздники рекордную сумму. По данным Банка России, с 30 апреля по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимальная сумма за 15 лет. Ранее Центробанк связывал рост спроса россиян на наличные, в том числе с адаптацией к налоговым изменениям и случаями отключения мобильного интернета, передает агентство «Интерфакс» мнение финансового регулятора.
0: Мир.
1: В Китае представили первого в мире пилотируемого робота-трансформера. Машина под названием GD-01 в два раза выше взрослого человека и вместе с пилотом весит около полутонны. Робот умеет перемещаться как на двух ногах, так и на четвереньках. Создатель компании Unitree Robotics позиционирует машину как гражданское транспортное средство. В компании назвали ориентировочную стоимость робота-трансформера порядка 50 миллионов рублей по текущему курсу и призвали использовать их изобретение только, цитирую, в дружелюбном и безопасном режиме. Конец цитаты.
0: Транспорт.
1: Правительство подписало постановление о пилотном проекте по использованию биометрии в аэропортах. Сервис заработает до конца первого полугодия 2026, то есть в ближайшие полтора месяца. На первом этапе технологию протестируют в аэропортах Шереметьево и Пулково. Пассажиры Аэрофлота на рейсах между Москвой и Петербургом смогут попасть на борт, посмотрев специальную камеру. Для прохода в чистую зону аэропорта паспорт пока еще понадобится. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стали известны нюансы гаражной амнистии. Правительство поддержало продление программы еще на 5 лет до сентября 2031 года. Упрощенный порядок регистрации позволит узаконить капитальные строения, возведенные к началу 2005 года. При этом амнистия распространяется

0: распространяется исключительно на капитальные каменные или кирпичные постройки и не касается металлических гаражей, ракушек и подземных паркингов, пишет парламентская газета. Также строение не должно быть признано судом или властями самовольной постройкой. Такой гараж легализовать не получится.
1: Россия.
0: Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва курсантам вузов МЧС. Право на нее получат те, кто поступил в ведомственные университеты сразу после профильного колледжа. Однако есть ограничения. Оформить отсрочку смогут не более 200 человек в год.
1: Туризм.
0: Таиланд планирует вдвое сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Так, власти страны хотят пресечь использование визных послаблений не в туристических целях, а для незаконной работы или мошенничества, пояснило Министерство иностранных дел Таиланда. Ведомство также планирует ужесточить проверки въезжающих иностранцев. Точная дата вступления новых правил в силу пока неизвестна.
1: Мир.
0: Иран выдвинул 5 условий для начала второго раунда переговоров с США. В их числе прекращение военных действий, полная отмена антииранских санкций, разморозка активов и признание права Тегерана на суверенитет над Ормузским проливом. Из-за текущей паузы в переговорах пролив, через который проходит пятая часть мирового нефтяного трафика, остается фактически закрытым. Это увеличивает мировые цены на нефть.
1: Транспорт.
0: В России появился новый премиальный автомобильный бренд «Эстео». Это четвертый проект холдинга АГР, который совместно с китайским партнером вывел на рынок марки Tenet, G-Land и Tenet Plus. Первой моделью бренда «Эстео» станет кроссовер D-класса под названием MX. Производство наладят на бывшем заводе General Motors в петербургских Шушарах. Старт продаж запланирован уже на это лето. Первая модель «Эстео» сертифицирована для России. По своему оснащению она близка к китайскому кроссоверу Exeed MX, который официально у нас в стране не продается. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Стали известны нюансы гаражной амнистии. Правительство поддержало продление программы еще на 5 лет до сентября 2031 года. Упрощенный порядок регистрации позволит узаконить капитальные строения, возведенные к началу 2005 года. При этом амнистия распространяется исключительно на капитальные каменные или кирпичные постройки и не касается металлических гаражей, ракушек и подземных паркингов, пишет парламентская газета. Также строение не должно быть признано судом или властями самовольной постройкой. Такой гараж легализовать не получится.
2: Россия.
4: Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва курсантам вузов МЧС. Право на нее получат те, кто поступил в ведомственные университеты сразу после профильного колледжа. Однако есть ограничения. Оформить отсрочку смогут не более 200 человек в год.
2: Туризм.
4: Таиланд планирует вдвое сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Так, власти страны хотят пресечь использование визных послаблений не в туристических целях, а для незаконной работы или мошенничества, пояснило Министерство иностранных дел Таиланда. Ведомство также планирует ужесточить проверки въезжающих иностранцев. Точная дата вступления новых правил в силу пока неизвестна.
2: Мир.
4: Иран выдвинул 5 условий для начала второго раунда переговоров с США. В их числе прекращение военных действий, полная отмена антииранских санкций, разморозка активов и признание права Тегерана на суверенитет над Ормузским проливом. Из-за текущей паузы в переговорах пролив, через который проходит пятая часть мирового нефтяного трафика, остается фактически закрытым. Это увеличивает мировые цены на нефть.
2: Транспорт.
4: В России появился новый премиальный автомобильный бренд «Эстео». Это 4-й проект холдинга АГР, который совместно с китайским партнером вывел на рынок марки Tenet, G-Land и Tenet Plus. Первой моделью бренда «Эстео» станет кроссовер D-класса под названием MX. Производство наладят на бывшем заводе General Motors в петербургских Шушарах. Старт продаж запланирован уже на это лето. Первая модель «Эстео» сертифицирована для России. По своему оснащению она близка к китайскому кроссоверу Exeed MX, который официально у нас в стране не продается. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
9: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
10: Я капитан полиции.
11: А я чудак.
7: Новые серии.
12: И вот тут...
6: Что?
12: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
12: Свежий.
7: В четверг и пятницу в 18:10.
12: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
7: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума рассматривает законопроект о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Это значит, что через 10 лет после того, как имущество покинуло госсобственность, у государства не останется права его истребовать. Положения не коснутся дел о коррупции или экстремизме. В Думском комитете по госстроительству уточнили, что поправки призваны скорректировать судебную практику и установить баланс между интересами государства и частных лиц.
0: Россия.
1: Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Первый ракетный полк с комплексом «Сармат» заступит на боевое дежурство до конца года. Комплекс придет на смену ракете «Воевода».
0: Центробанк.
1: Россияне обналичили в майские праздники рекордную сумму. По данным Банка России, с 30 апреля по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимальная сумма за 15 лет. Ранее Центробанк связывал рост спроса россиян на наличные, в том числе с адаптацией к налоговым изменениям и случаями отключения мобильного интернета, передает агентство «Интерфакс» мнение финансового регулятора.
0: Мир.
1: В Китае представили первого в мире пилотируемого робота-трансформера. Машина под названием GD-01 в два раза выше взрослого человека и вместе с пилотом весит около полутонны. Робот умеет перемещаться как на двух ногах, так и на четвереньках. Создатель компании Unitree Robotics позиционирует машину как гражданское транспортное средство. В компании назвали ориентировочную стоимость робота-трансформера порядка 50 миллионов рублей по текущему курсу и призвали использовать их изобретение, только, цитирую, в дружелюбном и безопасном режиме. Конец цитаты.
0: Транспорт.
1: Правительство подписало постановление о пилотном проекте по использованию биометрии в аэропортах. Сервис заработает до конца первого полугодия 2026-го, то есть в ближайшие полтора месяца. На первом этапе технологию протестируют в аэропортах Шереметьево и Пулково. Пассажиры Аэрофлота на рейсах между Москвой и Петербургом смогут попасть на борт, посмотрев специальную камеру. Для прохода в чистую зону аэропорта паспорт пока еще понадобится. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Госдума рассматривает законопроект о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Это значит, что через 10 лет после того, как имущество покинуло госсобственность, у государства не останется права его истребовать. Положения не коснутся дел о коррупции или экстремизме. В Думском комитете по госстроительству уточнили, что поправки призваны скорректировать судебную практику и установить баланс между интересами государства и частных лиц.
3: Россия.
4: Ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом президенту Владимиру Путину доложил командующий РВСН Сергей Каракаев. Первый ракетный полк с комплексом «Сармат» заступит на боевое дежурство до конца года. Комплекс придет на смену ракете «Воевода».
3: Центробанк.
4: Россияне обналичили в майские праздники рекордную сумму. По данным Банка России, с 30 апреля по 11 мая прирост наличных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. Это примерно в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимальная сумма за 15 лет. Ранее Центробанк связывал рост спроса россиян на наличные, в том числе с адаптацией к налоговым изменениям и случаями отключения мобильного интернета, передает агентство «Интерфакс» мнение финансового регулятора.
3: Мир.
4: В Китае представили первого в мире пилотируемого робота-трансформера. Машина под названием GD-01 в два раза выше взрослого человека и вместе с пилотом весит около полутонны. Робот умеет перемещаться как на двух ногах, так и на четвереньках. Создатель компании Unitree Robotics позиционирует машину как гражданское транспортное средство. В компании назвали ориентировочную стоимость робота-трансформера порядка 50 миллионов рублей по текущему курсу и призвали использовать их изобретение, только, цитирую, в дружелюбном и безопасном режиме. Конец цитаты.
3: Транспорт.
4: Правительство подписало постановление о пилотном проекте по использованию биометрии в аэропортах. Сервис заработает до конца первого полугодия 2026-го, то есть в ближайшие полтора месяца. На первом этапе технологию протестируют в аэропортах Шереметьево и Пулково. Пассажиры Аэрофлота на рейсах между Москвой и Петербургом смогут попасть на борт, посмотрев специальную камеру. Для прохода в чистую зону аэропорта паспорт пока еще понадобится. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УОНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Ура! Премия!
12: И мне пришла!
11: И мне!
13: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
12: О, да!
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стали известны нюансы гаражной амнистии. Правительство поддержало продление программы еще на 5 лет до сентября 2031 года. Упрощенный порядок регистрации позволит узаконить капитальные строения, возведенные к началу 2005 года. При этом амнистия распространяется исключительно на капитальные каменные или кирпичные постройки и не касается металлических гаражей, ракушек и подземных паркингов, пишет парламентская газета. Также строение не должно быть признано судом или властями самовольной постройкой. Такой гараж легализовать не получится.

0: получится.
1: Россия.
0: Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва курсантам вузов МЧС. Право на нее получат те, кто поступил в ведомственные университеты сразу после профильного колледжа. Однако есть ограничения. Оформить отсрочку смогут не более 200 человек в год.
1: Туризм.
0: Таиланд планирует вдвое сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Так, власти страны хотят пресечь использование визных послаблений не в туристических целях, а для незаконной работы или мошенничества, пояснило Министерство иностранных дел Таиланда. Ведомство также планирует ужесточить проверки въезжающих иностранцев. Точная дата вступления новых правил в силу пока неизвестна.
1: Мир.
0: Иран выдвинул 5 условий для начала второго раунда переговоров с США. В их числе прекращение военных действий, полная отмена антииранских санкций, разморозка активов и признание права Тегерана на суверенитет над Ормузским проливом. Из-за текущей паузы в переговорах пролив, через который проходит пятая часть мирового нефтяного трафика, остается фактически закрытым. Это увеличивает мировые цены на нефть.
1: Транспорт.
0: В России появился новый премиальный автомобильный бренд «Эстео». Это четвертый проект холдинга АГР, который совместно с китайским партнером вывел на рынок марки Tenet, G-Land и Tenet Plus. Первой моделью бренда «Эстео» станет кроссовер D-класса под названием MX. Производство наладят на бывшем заводе General Motors в петербургских Шушарах. Старт продаж запланирован уже на это лето. Первая модель «Эстео» сертифицирована для России. По своему оснащению она близка к китайскому кроссоверу Exeed MX, который официально у нас в стране не продается. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

И слышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Стали известны нюансы гаражной амнистии. Правительство поддержало продление программы еще на 5 лет до сентября 2031 года. Упрощенный порядок регистрации позволит узаконить капитальные строения, возведенные к началу 2005 года. При этом амнистия распространяется исключительно на капитальные каменные или кирпичные постройки и не касается металлических гаражей, ракушек и подземных паркингов, пишет парламентская газета. Также строение не должно быть признано судом или властями самовольной постройкой. Такой гараж легализовать не получится.
5: Россия.
4: Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва курсантам вузов МЧС. Право на нее получат те, кто поступил в ведомственные университеты сразу после профильного колледжа. Однако есть ограничения. Оформить отсрочку смогут не более 200 человек в год.
5: Туризм.
4: Таиланд планирует вдвое сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Так, власти страны хотят пресечь использование визных послаблений не в туристических целях, а для незаконной работы или мошенничества, пояснило Министерство иностранных дел Таиланда. Ведомство также планирует ужесточить проверки въезжающих иностранцев. Точная дата вступления новых правил в силу пока неизвестна.
5: Мир.
4: Иран выдвинул 5 условий для начала второго раунда переговоров с США. В их числе прекращение военных действий, полная отмена антииранских санкций, разморозка активов и признание права Тегерана на суверенитет над Ормузским проливом. Из-за текущей паузы в переговорах пролив, через который проходит пятая часть мирового нефтяного трафика, остается фактически закрытым. Это увеличивает мировые цены на нефть.
5: Транспорт.
4: В России появился новый премиальный автомобильный бренд «Эстео». Это четвертый проект холдинга АГР, который совместно с китайским партнером вывел на рынок марки Tenet, G-Land и Tenet Plus. Первой моделью бренда «Эстео» станет кроссовер D-класса под названием MX. Производство наладят на бывшем заводе General Motors в петербургских Шушарах. Старт продаж запланирован уже на это лето. Первая модель «Эстео» сертифицирована для России. По своему оснащению она близка к китайскому кроссоверу Exeed MX, который официально у нас в стране не продается. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток удивляет туристов и гостей макрорегиона многообразием уникальных событий. В начале июня на Камчатке будут отмечать необычный праздник – День первой рыбы. Для коренных жителей края рыба – это жизнь. Веками летний улов решал, переживут ли племена суровую зиму. Рыбу коптили, солили, вялили и ели до следующего лета. Поэтому перед началом путины проводили особые обряды, чтобы приманить рыбу в реки. Верили, магия поможет добыть богатый улов. Гости праздника почувствуют себя настоящими камчадалами. Сами поймают рыбу, разделают ее старинным способом, разучат народные танцы и поучаствуют в конкурсах на свежем воздухе. Отметим, что на Дальнем Востоке сегодня проживают представители около 20 коренных малочисленных народов России. Во многих регионах бережно сохраняются их традиции и культура, к которым может приобщиться каждый. Если вы хотите узнать больше о регионах и их возможностях, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом.

0: прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стали известны правила проведения ЕГЭ в этом году. Их утвердил Рособорнадзор. Вход в пункты экзамена с 9 утра, а начало испытаний в 10.00. С собой разрешат взять черную гелевую ручку, паспорт, воду и легкий перекус. На ряд предметов ЕГЭ можно принести непрограммируемый калькулятор или линейку. А вот телефон, умные часы и шпаргалки придется оставить в специально отведенном месте до прохода через металлоискатели.
0: Закон.
1: Госдума рассматривает законопроект о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Это значит, что через 10 лет после того, как имущество покинуло госсобственность, у государства не останется права его истребовать. Положения не коснутся дел о коррупции или экстремизме. В Думском комитете по госстроительству уточнили, что поправки призваны установить баланс между интересами государства и частных лиц.
0: Здравоохранение.
1: Роспотребнадзор совместно с пограничной службой ФСБ усилил пропускной контроль на границе России, чтобы не допустить проникновения хантавируса Андес. Поводом для беспокойства стала вспышка заболевания на круизном лайнере MV Hondius в начале месяца. Ведомство подчеркнуло, что риск распространения этого опасного вируса в России крайне низок. В природе вирус переносят карликовые рисовые хомяки, которые не могут жить в российском климате.
0: Мир.
1: Россияне все чаще выбирают одежду и обувь из Китая. За первые три месяца этого года объем ввоза вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Китайские товары занимают четверть всего рынка фэшн-заказов. Ассортимент в этой стране шире, чем в других государствах, а коллекции популярных брендов можно найти дешевле. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на консолидированные данные банков, маркетплейсов и китайской таможни. При этом траты на одежду в начале весны в России в среднем сократились на 4,5%.
0: Дороги.
1: Росавтодор выступил против строительства в России бетонных дорог. Среди главных причин ведомство называет перепады температур в российском климате и популярность шипованной резины. Из-за смены температуры воздуха и уровня влажности бетон трескается, а от шипованных шин на нем быстрее образуются колеи и пыль. В Росавтодоре уточнили, что в США и странах Евросоюза, где такие трассы есть, использование шипов на них запрещено законом. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Стали известны правила проведения ЕГЭ в этом году. Их утвердил Рособорнадзор. Вход в пункты экзамена с 9 утра, а начало испытаний в 10:00. С собой разрешат взять черную гелевую ручку, паспорт, воду и легкий перекус. На ряд предметов ЕГЭ можно принести непрограммируемый калькулятор или линейку. А вот телефон, умные часы и шпаргалки придется оставить в специально отведенном месте до прохода через металлоискатели.
2: Закон.
4: Госдума рассматривает законопроект о 10-летнем сроке исковой давности по спорам о приватизации. Это значит, что через 10 лет после того, как имущество покинуло госсобственность, у государства не останется права его истребовать. Положение не коснутся дел о коррупции или экстремизме. В Думском комитете по госстроительству уточнили, что поправки призваны установить баланс между интересами государства и частных лиц.
2: Здравоохранение.
4: Роспотребнадзор совместно с пограничной службой ФСБ усилил пропускной контроль на границе России, чтобы не допустить проникновения хантавируса Андес. Поводом для беспокойства стала вспышка заболевания на круизном лайнере MV Hondius в начале месяца. Ведомство подчеркнуло, что риск распространения этого опасного вируса в России крайне низок. В природе вирус переносят карликовые рисовые хомяки, которые не могут жить в российском климате.
2: Мир.
4: Россияне все чаще выбирают одежду и обувь из Китая. За первые три месяца этого года объем ввоза вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Китайские товары занимают четверть всего рынка фэшн-заказов. Ассортимент в этой стране шире, чем в других государствах, а коллекции популярных брендов можно найти дешевле. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на консолидированные данные банков, маркетплейсов и китайской таможни. При этом траты на одежду в начале весны в России в среднем сократились на 4,5%.
2: Дороги.
4: Росавтодор выступил против строительства в России бетонных дорог. Среди главных причин ведомство называет перепады температур в российском климате и популярность шипованной резины. Из-за смены температуры воздуха и уровня влажности бетон трескается, а от шипованных шин на нем быстрее образуются колеи и пыль. В Росавтодоре уточнили, что в США и странах Евросоюза, где такие трассы есть, использование шипов на них запрещено законом. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу в 18:10.
11: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
10: Я знаю, что произошло.
4: Возрастное ограничение 16+.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: как ему дано, как ему дано. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не пора.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Детские лагеря почти готовы к летнему сезону. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, 99% организаций, запланировавших работать в этом сезоне, уже уведомили о начале своей деятельности. Особое значение в этом году Роспотребнадзор придает соблюдению санитарных правил при перевозке детей на поездах, а детские лагеря отдыха обрабатывают территории от клещей и грызунов, чтобы минимизировать риски заболеваний. Такая информация стала известна по итогам селекторного совещания ведомства.
0: Мир.
1: Россия и Пакистан упростят визовый режим. Соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшее время в ходе визита пакистанского премьер-министра в Москву. Об этом агентство ТАСС пишет со ссылкой на посольство Пакистана в Российской Федерации. Накануне стало известно, что продолжаются переговоры о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. А 11 мая вступил в силу безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией. Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва курсантам вузов МЧС. Право на нее получат те, кто поступил в ведомственные университеты сразу после профильного колледжа. Однако есть ограничения. Оформить отсрочку смогут не более 200 человек в год. Указ уже вступил в силу. Он устраняет правовой пробел для курсантов, поступающих в ведомственные вузы МЧС после колледжа. Ранее они могли потерять право на отсрочку от военной службы. Иран выдвинул 5 условий для начала второго раунда переговоров с США. В их числе прекращение военных действий, полная отмена антииранских санкций, разморозка активов и признание права Тегерана на суверенитет над Ормузским проливом. Напомню, предыдущий раунд американо-иранских переговоров в Исламабаде результатов не принес.
0: Дороги.
1: Обновились правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь продолжительность паузы между теоретической и практической частью экзаменов сокращается с 6 месяцев до 60 дней. Это сделано для исключения фактов затягивания сроков сдачи экзамена, поясняет издание «Коммерсант». Добавлю, что с 28 мая ГИБДД начнет собирать данные для рейтинга автошкол. В его основу ляжет информация о числе выпускников, сдавших экзамен в ГАИ с первой попытки, и количестве аварий, совершенных воспитанниками той или иной образовательной организации. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Запаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как бороться с тихоходами и почему иногда лучше не рисковать. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: счастье. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сложности дачного сезона». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Разговор сегодня о дачных заторах. Если точнее, то можно ли по встречке обгонять тихохода? Если же быть еще точнее, то ситуация следующая. Наш дачник плетется со скоростью пешехода, а слева от нас сплошная севая. Правда, знакомая ситуация. Большинство автовладельцев нервничает, но ждет прерывистой полосы и правильно делает. Потому что обгон по встречке – дело тонкое и зачастую дорогое. От 5000 рублей до лишения прав. На самом деле в ПДД есть одно хитрое упоминание. Оно находится в описании дорожного знака, запрещающего обгон, 3.20. Ну, помните же, в красном кругу на белом фоне изображены красные и черные машинки. Вот в зоне действия такого знака и можно, выезжая через сплошное сево для обгона, цитирую, «тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа». Между тем, с тихоходами тоже не все так просто. Вообще, это такие транспортные средства, которые физически не могут тащиться быстрее 30 км в час. А вот с точки зрения инспектора это немножко другое. Тихоход – это такая штука на колесиках, помеченная специальным знаком – красным треугольником, окаймленным оранжевой полосой. Нет такой нашлепки – все, обгонять не имеете права. И еще, если вроде бы все в порядке, знак запрета обгона есть, тихоход с наклейкой в наличии, но через 100 метров начинается ЖД-переезд, то все льготы отменяются. В общем, вывод простой. Не помните ПДД – не рискуйте. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебную, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
5: Дожму я!
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России растет число нелегальных такси-чатов. Как пишет газета «Известия», в соцсетях и мессенджерах действует более 11 тысяч таких сообществ, их аудитория превышает 20 миллионов человек. Такой вывод в ходе исследования сделали представители Думского комитета по защите конкуренции и объединения самозанятых России. По данным издания, в ходе тематического опроса большинство респондентов признались, что боятся ездить с нелегальными перевозчиками. Однако 44% опрошенных пользуются такими услугами. Депутаты и представители отрасли предлагают легализовать частных водителей на личных автомобилях, чтобы создать для них отдельный, более простой режим работы и обезопасить поездки.
0: Россия.
1: Роспотребнадзор совместно с пограничной службой ФСБ усилил пропускной контроль на границе России, чтобы не допустить проникновения хантавируса Андес. Поводом для беспокойства стала вспышка заболевания на круизном лайнере MV Хондиус. Ведомство подчеркнуло, что риск распространения этого опасного вируса в России крайне низок. В природе вирус переносят карликовые рисовые хомяки, которые не могут жить в российском климате. Стали известны нюансы гаражной амнистии. Правительство поддержало продление программы еще на 5 лет до сентября 2031 года. Упрощенный порядок регистрации позволит узаконить капитальные строения, возведенные к началу 2005 года. При этом амнистия распространяется исключительно на капитальные каменные или кирпичные постройки и не касается металлических гаражей, ракушек и подземных паркингов, пишет парламентская газета. Также строение не должно быть признано судом или властями самовольной постройкой. Такой гараж легализовать не получится.
0: Транспорт.
1: В Италии тестируют необычный вид транспорта. Это первое в мире такси на рельсах. Система Rail Evo представляет собой небольшие автономные капсулы на электричестве. Они перевозят до 6 пассажиров, а ездят такие модули по обычным железнодорожным путям. Уникальность итальянской разработки в том, что во время движения железнодорожные капсулы могут обгонять друг друга, приподнимаясь над рельсами с помощью специальной конструкции колес и дополнительного верхнего рельса. Пока прототип рельсового такси испытывают в Тренто, запуск первой полноценной линии запланирован к 2030 году, если проект окажется удачным. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: УОН «Стамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и кромку равняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва. УГРН 118-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Дорожная радио представляет
11: яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Роспотребнадзор усилит контроль границы из-за хантавируса. Такое решение приняли после смертей двух туристов с круизного лайнера. Ведомство вплотную работает с пограничной службой, чтобы не допустить завоза этого заболевания. Сообщается, что случаи заражения, произошедшие на круизном судне, связаны с вариантом хантавируса Андес. Данный штамм болезни не встречается на территории Европы и Азии, а распространен преимущественно в странах Нового Света.
0: Про здоровье.
1: Ученые доказали связь любви к искусству и продолжительностью жизни. Работа специалистов из Лондона показала, что регулярное чтение книг, прослушивание музыки, посещение галерей или музеев замедляет биологическое старение. При этом эффект культурного досуга оказался сопоставим с результатами регулярных физических тренировок. Занятие разными видами искусства может быть особенно полезно, так как каждый из них имеет свои ингредиенты для здоровья – физическую, когнитивную, эмоциональную или социальную активность. Самое тесная связь между хобби и долголетием у людей среднего и старшего возраста от 40 лет.
0: Мир.
1: Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине близится к концу. Также, отвечая на вопрос журналиста о возможной поездке в Россию в этом году, американский лидер сообщил, что сделает все возможное, что от него потребуется. На днях Владимир Путин также заявил, что украинский конфликт идет к завершению. В Кремле прокомментировали слова президента тем, что багаж наработок в рамках мирного процесса позволяет говорить о скором завершении конфликта. Однако каких-то конкретных сроков пока нет.
0: Транспорт.
1: Россияне смогут проходить на посадку в самолет по биометрии. Новый сервис обещают запустить в качестве эксперимента до конца первого полугодия. Его будут проводить в этом и следующем годах. Пройти таким образом можно будет на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» между Москвой и Петербургом. В правительстве уточнили, что биометрии вместо паспорта разрешат воспользоваться при регистрации и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Оскар, моя душа.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
1: О главном.
2: Роспотребнадзор усилит контроль границы из-за хантавируса. Такое решение приняли после смертей двух туристов с круизного лайнера. Ведомство вплотную работает с пограничной службой, чтобы не допустить завоза этого заболевания. Сообщается, что случаи заражения, произошедшие на круизном судне, связаны с вариантом хантавируса Андес. Данный штамм болезни не встречается на территории Европы и Азии, а распространен преимущественно в странах Нового Света.
1: Про здоровье.
2: Ученые доказали связь любви к искусству и продолжительностью жизни. Работа специалистов из Лондона показала, что регулярное чтение книг, прослушивание музыки, посещение галерей или музеев замедляет биологическое старение. При этом эффект культурного досуга оказался сопоставим с результатами регулярных физических тренировок. Занятие разными видами искусства может быть особенно полезно, так как каждый из них имеет свои ингредиенты для здоровья – физическую, когнитивную, эмоциональную или социальную активность. Самое тесное – тесная связь между хобби и долголетием у людей среднего и старшего возраста от 40 лет.
1: Мир.
2: Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине близится к концу. Также, отвечая на вопрос журналиста о возможной поездке в Россию в этом году, американский лидер сообщил, что сделает все возможное, что от него потребуется. На днях Владимир Путин также заявил, что украинский конфликт идет к завершению. В Кремле прокомментировали слова президента тем, что багаж наработок в рамках мирного процесса позволяет говорить о скором завершении конфликта. Однако каких-то конкретных сроков пока нет.
1: Транспорт.
2: Россияне смогут проходить на посадку в самолет по биометрии. Новый сервис обещают запустить в качестве эксперимента до конца первого полугодия. Его будут проводить в этом и следующем годах. Пройти таким образом можно будет на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» между Москвой и Петербургом. В правительстве уточнили, что биометрии вместо паспорта разрешат воспользоваться при регистрации и выходе на посадку, что позволит ускорить прохождение предполетных формальностей. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

до сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
4: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Скоро стартует период сдачи единых госэкзаменов. Рособорнадзор опубликовал список обязательных требований для выпускников. Допуск участников в пункты проведения экзамена стартует с 9:00, а сами испытания начинаются в 10. При этом советуют прибывать заранее, так как увеличивать время на решение заданий для тех, кто опоздал, не разрешается. На столе можно держать только гелевую либо капиллярную ручку с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, выданные черновики, а также отдельные предметы из утвержденного списка. При необходимости можно взять лекарство, бутылку воды и еду для перекуса.
0: Культура.
1: Эксперты рассказали, какие товары россияне покупают под влиянием кино. Стоит отметить, что больше половины зрителей выработали иммунитет к брендам в кадре, а каждого третьего интеграции раздражают. Однако магия кино все же работает. 24% граждан совершают покупки после просмотра контента. Чаще всего пользователи платят за одежду, как в кино. Также покупают интересный декор для дома и книги. Любопытно и то, как люди ищут понравившийся предмет. 30% просто делают скриншот и загружают его в умный поиск, 28% за информацией идут на фанатские форумы, остальные ищут классическим текстовым запросом.
0: Туризм.
1: С 60 до 30 дней сократят срок безвизового нахождения в Таиланде. Власти страны объяснили свое решение желанием снизить злоупотребление со стороны туристов, которые используют лазейки в законодательстве в нетуристических целях. Как пишут СМИ, в королевстве сосредоточатся на выявлении деятельности, которая может создавать проблемы, и на приведении визового режима в соответствии с целями поездок.
0: Транспорт.
1: Правительство поддержало продление гаражной амнистии еще на 5 лет, до сентября 2031 года. Власти считают, что упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними показал свою эффективность и востребован у граждан, поэтому его решили сохранить, пишет ТАСС. С момента запуска гаражной амнистии в 2021 году россияне оформили в упрощенном порядке почти 250 тысяч гаражей и 500 000 земельных участков. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, куда отправятся круизы из порта Завидово, о чем беспокоятся туристы перед поездкой и под какую музыку бьют фонтаны.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, куда отправятся круизы из порта Завидово, о чем беспокоятся туристы перед поездкой и под какую музыку бьют фонтаны в Благовещенске.
2: Поплыли!
4: Порт Завидово в Тверской области в этом сезоне станет отправной точкой нескольких речных круизов. Как отмечает Ассоциация туроператоров России, теплоход класса премиум «Санкт-Петербург» компании «Водоход» выполнит отсюда осенью 8 круизов с заходом в Рыбинск, Кострому и Плёс, Ярославль, Тутаев, Мышкин и Углич. Если направляться туда из Москвы, теплоходу дольше идти, в том числе из-за прохода шлюзов. А из Завидово получается существенная экономия времени. Добавлю, что в эту навигацию порт в Тверской области планируют принять около 10 тысяч туристов.
2: Едем дальше.
4: С приближением путешествия мы постепенно отдаемся чувству приятного томления от предстоящей поездки. Но многие также склонны к переживаниям и даже стрессам. Как выяснили специалисты Росгосстраха и Озон Тревел, самые частые опасения в этом случае связаны с возможной кражей документов, денег или ценностей, болезнью, отменой рейса, потерей багажа. Страхи, конечно, не на пустом месте возникают. По статистике, из перечисленного чаще всего случаются задержки вылетов и болезни. От тревоги поможет избавиться рациональная подготовка к поездке. Можно выбрать время вылета с наименьшей вероятностью переноса и заблаговременно повысить свой иммунитет.
2: Это надо видеть.
4: Свой третий сезон открыла в Благовещенске аллея фонтанов, самая крупная в Евразии. Восторгаться водной феерией можно каждый день, исключая понедельник. Особенно эффектно шоу выглядит в вечернее время, когда фонтаны бьют под музыку и в унисон с подсветкой. Как сообщает сервис Яндекс.Путешествия, в этом году разнообразили музыкальный репертуар. По разным дням недели звучат то патриотические песни, то произведения великих композиторов, то популярная музыка. Есть также классика и эстрадные хиты. Аллея фонтанов в Благовещенске протянулась на 137 метров. Из 12 чаш бьют более 2100 струй.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио. Вместе в пути.
6: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила!
0: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
0: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
0: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
0: Новые серии.
10: И вот тут...
4: Что?
10: Что-то произошло.
0: Вечерний детектив.
10: Свежий.
0: В четверг и пятницу в 18:10.
11: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США заинтересованы в приобретении северных потоков. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, американские власти открыто заявляют о планах забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу. Причем Вашингтон хочет выкупить северные потоки в 10 раз дешевле, чем европейцы вложили в газопровод. По словам Лаврова, Запад стремится запретить российский газ и нефть, чтобы наказать Россию.
2: Россия.
1: Глава Минфина Антон Силуанов опроверг слухи о грядущем повышении налогов для населения и заморозке банковских вкладов. «Такие сообщения являются фейками», — отметил министр. «Основные налоговые реформы в стране уже утверждены», — добавил Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости. Школьников ждет третий обязательный экзамен по истории. Сдавать ее надо будет с 28 года. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Музаев отметил, что введение этой аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Сначала проведут апробации и общественное обсуждение. Затем экзамен по истории в устном формате внедрят в 28 году. Средний бюджет российского туриста на отдых за рубежом составляет сейчас 50-80 тысяч рублей. Такие данные привел вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Объемы продаж заграничных путевок сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом, добавил Мурадян. С начала года потеряны два сектора выездного туризма – Латинская Америка и Ближний Восток.
2: Транспорт.
1: Ford запатентовал новую технологию. Она позволит машине избегать столкновений на парковке, для чего будут использоваться внешние камеры и вспомогательная электроника. Они во время парковки будут отслеживать все движущиеся объекты неподалеку. В случае опасного сближения электроника подаст световой и звуковой сигналы, либо передвинет машину в безопасное место. Появится ли технология в серийных Ford'ах, неизвестно.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, с кем выступил на сцене Дмитрий Маликов. А также узнаем, каким вирусным роликом поделился Игорь Крутой. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получится.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Искусственный интеллект сегодня не только помогает в повседневных задачах, но и задает новые тренды в социальных сетях. На днях интернет захватили ролики, созданные нейросетями. Пользователи массово генерировали видео, где они будто бы сидят на футбольных матчах и поддерживают любимые команды. Тренд быстро стал вирусным и, конечно, дошел до артистов. С иронией композитор Игорь Крутой опубликовал видео вместе со Львом Лещенко. В ролике они сидят на стадионе и болеют за московское «Динамо». Атмосферу дополняет легендарная песня «Ни минуты покоя». Напомню, что Лев Валерьянович является преданным болельщиком клуба еще с 1954 года. А сам ролик Игорь Крутой подписал так: «Пока все генерируют себя на матче, мы ходим болеть за наших. Закрываем тренд».

очень важно, когда родители поддерживают увлечение своих детей и умеют быть с ними на одной волне. Так недавно певец Дмитрий Маликов снялся в популярном видео вместе с дочерью Стефанией. Они танцевали под знаменитую песню. А уже на днях артист вышел на сцену вместе со своим сыном Марком. В социальных сетях Дмитрий поделился трогательным видео. Во время исполнения песни «Бисер» неожиданно появляется Марк с микрофоном и начинает петь вместе с отцом. Как признался сам артист, это любимая песня его сына. Получилось очень тепло, искренне и по-семейному. А видео Дмитрий подписал так. «Можно ли удалять родительский контроль с телефона, если я и без него знаю, где мой ребенок и что он слушает?»

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч

0: рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
1: О, да!
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
7: Новые серии.
13: И вот тут...
6: Что?
13: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
13: Свежий.
7: В четверг и пятницу в 18:10.
13: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
2: Возрастное ограничение 16+.
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США не пустят к себе оснащенные выходом в интернет автомобили из России, Китая, Ирана и КНДР. Соответствующий законопроект представили американские конгрессмены. Авторы проекта считают, что машины с сетевым подключением собирают и передают большие объемы конфиденциальных данных, доступ к которым может представлять угрозу безопасности. В случае одобрения названный запрет начнет действовать с 2027 года.
0: Мир.
1: Одна из целей американо-израильской стратегии против Ирана – недопущение улучшения отношений между Ираном и арабскими странами. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Russia Today India. США стремятся контролировать как можно больше источников и маршрутов поставок энергии. В этом Вашингтон поддерживает премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, добавил Лавров. В июне стоимость аренды квартир в крупных российских городах вырастет на 1-1.5% по сравнению с маем. Более умеренными цены будут в регионах, включая Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Таким прогнозом поделился бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский, о чем сообщает газета.ру. Рост цен связан с тем, что к июню с рынка уходят самые доступные варианты. На Земле ожидаются магнитные бури G1, G2 среднего уровня. Их вероятность составляет 85%. В среду планету задел край плазменного облака, выброшенного 10 мая. Возмущения начнутся в пятницу. Также отмечается, что есть вероятность сильной вспышки на Солнце 13 или 14 мая. Об этом пишет Интерфакс.
0: Транспорт.
1: Сервисы Яндекс.Карты и Навигатор обновили голосовые нейросетевые подсказки для водителей. Впервые в России сервисы начали давать подсказки не только по улицам и съездам, но и с привязкой к конкретным городским ориентирам по пути – к магазинам, заправкам, остановкам и другим объектам. В арсенале сервисов более 10 тысяч ориентиров по всей России.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: США не пустят к себе оснащенные выходом в интернет автомобили из России, Китая, Ирана и КНДР. Соответствующий законопроект представили американские конгрессмены. Авторы проекта считают, что машины с сетевым подключением собирают и передают большие объемы конфиденциальных данных, доступ к которым может представлять угрозу безопасности. В случае одобрения названный запрет начнет действовать с 2027 года.
3: Мир.
4: Одна из целей американо-израильской стратегии против Ирана – недопущение улучшения отношений между Ираном и арабскими странами. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Russia Today India. США стремятся контролировать как можно больше источников и маршрутов поставок энергии. В этом Вашингтон поддерживает премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, добавил Лавров. В июне стоимость аренды квартир в крупных российских городах вырастет на 1-1.5% по сравнению с маем. Более умеренными цены будут в регионах, включая Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Таким прогнозом поделился бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский, о чем сообщает газета «Ру». Рост цен связан с тем, что к июню с рынка уходят самые доступные варианты. На Земле ожидаются магнитные бури G1, G2 среднего уровня. Их вероятность составляет 85%. В среду планету задел край плазменного облака, выброшенного 10 мая. Возмущения начнутся в пятницу. Также отмечается, что есть вероятность сильной вспышки на Солнце 13 или 14 мая. Об этом пишет Интерфакс.
3: Транспорт.
4: Сервисы Яндекс.Карты и Навигатор обновили голосовые нейросетевые подсказки для водителей. Впервые в России сервисы начали давать подсказки не только по улицам и съездам, но и с привязкой к конкретным городским ориентирам по пути, к магазинам, заправкам, остановкам и другим объектам. В арсенале сервисов более 10 тысяч ориентиров по всей России.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: Трава растет. Сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!

0: фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран еще вполне боеспособен. Публично власти США заявляют о ликвидации военной мощи Исламской Республики, а по данным разведки, которые приводит «Нью-Йорк Таймс», Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала. Также Тегеран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов, которые расположены вдоль Армузского пролива.
2: Мир.
1: Финляндия частично отказывается от экспорта лекарств в Россию. Об этом сообщает телерадиокомпания «Юле», ссылаясь на финское министерство иностранных дел. Регламент, урезающий число специальных разрешений на поставки медикаментов в Россию, начнет действовать с июля. Мера затронет значительное число фармацевтической продукции. В остальных сферах Хельсинки не будет ограничивать свой экспорт в Россию. Латвия планирует запретить регулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Служба государственной безопасности Балтийской республики считает, что это транспортное сообщение представляет угрозу национальной безопасности страны. Такой вывод изложен в отчете о деятельности службы за минувший год. Минтранс Латвии полагает, что регулярное автобусное сообщение с Белоруссией и Россией повышает риск для латвийцев столкнуться с влиянием и вербовкой. Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Исследователи хотят понять, как невесомость влияет на ранние стадии эмбрионального развития человека. Исследуются потенциальные трудности для выживания и размножения людей в длительных космических полетах. Тесты проходят в экспериментальном отсеке китайской орбитальной станции. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Новый автобренд Esteo показал свою первую модель. Это премиальный кроссовер D-сегмента под названием MX, который, по внешним данным, можно назвать копией китайского автомобиля Exeed MX. Производство машины будет организовано на заводе AGR в Петербурге, которым ранее владела американская корпорация General Motors. Старт продаж запланирован на лето этого года. Об этом пишет «Автоньюз».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран еще вполне боеспособен. Публично власти США заявляют о ликвидации военной мощи Исламской Республики, а по данным разведки, которые приводит «Нью-Йорк Таймс», Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала. Также Тегеран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов, которые расположены вдоль Армузского пролива.
5: Мир.
4: Финляндия частично отказывается от экспорта лекарств в Россию. Об этом сообщает телерадиокомпания «Юле», ссылаясь на финское министерство иностранных дел. Регламент, урезающий число специальных разрешений на поставки медикаментов в Россию, начнет действовать с июля. Мера затронет значительное число фармацевтической продукции. В остальных сферах Хельсинки не будет ограничивать свой экспорт в Россию. Латвия планирует запретить регулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Служба государственной безопасности Балтийской республики считает, что это транспортное сообщение представляет угрозу национальной безопасности страны. Такой вывод изложен в отчете о деятельности службы за минувший год. Минтранс Латвии полагает, что регулярное автобусное сообщение с Белоруссией и Россией повышает риск для латвийцев столкнуться с влиянием и вербовкой. Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе. Исследователи хотят понять, как невесомость влияет на ранние стадии эмбрионального развития человека. Исследуются потенциальные трудности для выживания и размножения людей в длительных космических полетах. Тесты проходят в экспериментальном отсеке китайской орбитальной станции. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Новый автобренд Esteo показал свою первую модель. Это премиальный кроссовер D-сегмента под названием MX, который, по внешним данным, можно назвать копией китайского автомобиля Exeed MX. Производство машины будет организовано на заводе AGR в Петербурге, которым ранее владела американская корпорация General Motors. Старт продаж запланирован на лето этого года. Об этом пишет «Автоньюз».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк-300» и «Танк-500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+. Бывает.

0: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп в среду прибыл с визитом в Пекин. Как отмечает мировая пресса, результаты переговоров между Трампом и главой КНР Си Цзиньпином в ближайшее время окажут большое влияние на всю мировую политику. Основные мероприятия визита Дональда Трампа запланированы на 14-15 мая. Это первый за 9 лет визит президента США в Китай.
2: Россия.
1: В Думе готовят проект по стимулированию производителей, которые используют в оформлении своей продукции элементы российской культуры. Документ призван официально определить и закрепить термин «товары патриотической направленности». Предполагается ввести культурно-патриотическую маркировку таких товаров, как школьные тетради, рюкзаки, игрушки и одежда. Все ближе день, когда Таиланд сократит безвизовый период для иностранцев. По данным газеты Nation, правительство королевства может рассмотреть сокращение срока безвизового пребывания для приезжих с 60 до 30 дней уже на следующей неделе. Правила хотят изменить после серии громких расследований. Иностранные структуры использовали безвизовый режим для ведения бизнеса, проживания.

0: Тайване и противоправной деятельности в Таиланде. Чиновники Евросоюза не хотят обращать внимание на коррупцию на Украине. Как заявил спецпредставитель и президент России Кирилл Дмитриев, бюрократы ЕС полностью игнорируют задокументированные факты коррупции в сфере западной помощи Украине. Вместо этого европейские чиновники выдвигают обвинения против популярных политиков с антиглобалистской и антииммиграционной повесткой, отметил Дмитриев. Из всех глобальных автобрендов, покинувших Россию, отечественные автомобилисты сильнее всего ждут возвращения Hyundai, Kia и Toyota. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством «Автостат». По мере уменьшения частоты упоминания также назывались Volkswagen, BMW и Skoda, Audi, Mercedes-Benz и Mazda. Для голосования выбирали бренды с наибольшим объемом текущих продаж.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Президент США Дональд Трамп в среду прибыл с визитом в Пекин. Как отмечает мировая пресса, результаты переговоров между Трампом и главой КНР Си Цзиньпином в ближайшее время окажут большое влияние на всю мировую политику. Основные мероприятия визита Дональда Трампа запланированы на 14-15 мая. Это первый за 9 лет визит президента США в Китай.
5: Россия.
4: В Думе готовят проект по стимулированию производителей, которые используют в оформлении своей продукции элементы российской культуры. Документ призван официально определить и закрепить термин «товары патриотической направленности». Предполагается ввести культурно-патриотическую маркировку таких товаров, как школьные тетради, рюкзаки, игрушки и одежда. Все ближе день, когда Таиланд сократит безвизовый период для иностранцев. По данным газеты Nation, правительство королевства может рассмотреть сокращение срока безвизового пребывания для приезжих с 60 до 30 дней уже на следующей неделе. Правила хотят изменить после серии громких расследований. Иностранные структуры использовали безвизовый режим для ведения бизнеса, проживания и противоправной деятельности в Таиланде. Чиновники Евросоюза не хотят обращать внимание на коррупцию на Украине. Как заявил спецпредставитель и президент России Кирилл Дмитриев, бюрократы ЕС полностью игнорируют задокументированные факты коррупции в сфере западной помощи Украине. Вместо этого европейские чиновники выдвигают обвинения против популярных политиков с антиглобалистской и антииммиграционной повесткой, отметил Дмитриев. Из всех глобальных автобрендов, покинувших Россию, отечественные автомобилисты сильнее всего ждут возвращения Hyundai, Kia и Toyota. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством «Автостат». По мере уменьшения частоты упоминания также назывались Volkswagen, BMW и Skoda, Audi, Mercedes-Benz и Mazda. Для голосования выбирали бренды с наибольшим объемом текущих продаж.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток удивляет туристов и гостей макрорегиона многообразием уникальных событий. В начале июня на Камчатке будут отмечать необычный праздник – День первой рыбы. Для коренных жителей края рыба – это жизнь. Веками летний улов решал, переживут ли племена суровую зиму. Рыбу коптили, солили, вялили и ели до следующего лета. Поэтому перед началом путины проводили особые обряды, чтобы приманить рыбу в реки. Верили, магия поможет добыть богатый улов. Гости праздника почувствуют себя настоящими камчадалами. Сами поймают рыбу, разделают ее старинным способом, разучат народные танцы и поучаствуют в конкурсах на свежем воздухе. Отметим, что на Дальнем Востоке сегодня проживают представители около 20 коренных малочисленных народов России. Во многих регионах бережно сохраняются их традиции и культура, к которым может приобщиться каждый. Если вы хотите узнать больше о регионах и их возможностях, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США никак не отреагировали на испытание в России ракеты «Сармат». Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальной реакции Вашингтона на испытание межконтинентальной баллистической ракеты не было, хотя Москва уведомляла американскую сторону о пуске. Об успешном пуске ракеты «Сармат» стало известно 12 мая. Президент Владимир Путин дал высокую оценку испытаниям.
2: Россия.
1: Армию планируют привлекать для защиты арестованных за рубежом россиян. Законопроект об этом Дума приняла во втором и третьем чтениях. Данный документ касается решений иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. Выпускники 9 классов будут сдавать еще один обязательный экзамен. С 28 года, помимо русского языка и математики, девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Об этом руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, проект обсудят с учителями, учениками и экспертами, после чего пройдут апробация и общественное обсуждение. Вспышка хантавируса вряд ли обернется пандемией. Этот вирус так пока и не смог приспособиться к организму человека. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере МВ «Хондиус». В Минздраве Италии считают риск распространения хантавируса в Европе очень низким. Минэкономразвитие будет индексировать тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки каждый год. В частности, это будет происходить в начале 2027, 2028 и 2029 годов, каждый раз с 1 января. Во всех случаях тарифы на пассажирские ЖД-перевозки в дальнем следовании будут вырастать на 5,9%. Это прописано в прогнозе социально-экономического развития России, о чем сообщает РЖД-партнер.
0: Новости на Дорожном радио.

0: love is the answer.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
6: О главном.
5: США никак не отреагировали на испытание в России ракеты «Сармат». Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальной реакции Вашингтона на испытание межконтинентальной баллистической ракеты не было, хотя Москва уведомляла американскую сторону о пуске. Об успешном пуске ракеты «Сармат» стало известно 12 мая. Президент Владимир Путин дал высокую оценку испытаниям.
4: Россия.
5: Армию планируют привлекать для защиты арестованных за рубежом россиян. Законопроект об этом Дума приняла во втором и третьем чтениях. Данный документ касается решений иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совета Безопасности ООН. Выпускники 9 классов будут сдавать еще один обязательный экзамен. С 28 года, помимо русского языка и математики, девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории. Об этом руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, проект обсудят с учителями, учениками и экспертами, после чего пройдут апробация и общественное обсуждение. Вспышка хантавируса вряд ли обернется пандемией. Этот вирус так пока и не смог приспособиться к организму человека. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере МВ «Хондиус». В Минздраве Италии считают риск распространения хантавируса в Европе очень низким. Минэкономразвитие будет индексировать тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки каждый год. В частности, это будет происходить в начале 2027, 2028 и 2029 годов, каждый раз с 1 января. Во всех случаях тарифы на пассажирские ЖД-перевозки в дальнем следовании будут вырастать на 5,9%. Это прописано в прогнозе социально-экономического развития России, о чем сообщает РЖД-партнер.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор?

0: Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотелось бы послушать песню в исполнении Трофимова «Дальнобойщик, водила, шофер». Он так ее интересно поет. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем Морозову Ярославу Владимировну с днем рождения. Желаем этот прекрасный день здоровья, счастья, успехов в работе и всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу поздравить Вику Смирнову с днем рождения. И пожелать тебе, Вика, крепкого здоровья, удачи, успехов и всего самого наилучшего, что есть в этом мире. Спасибо, Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: 8-800-700-0-0.
1: Добрый вечер. Звоните еще.
2: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Передаю привет другу Евгению. Пусть с самого начала тебе сегодня повезет. Во всем сопутствует удача и позитивом захлестнет. Включите, пожалуйста, для Евгения песню Дмитрия Колдуна «Корабли». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое дорожное радио.

0: чтоб вернулся.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Добрый вечер, мое любимое, родное, здоровое радио. Меня зовут Елена. Я бы сегодня в программе по заявкам хотела бы послушать песенку Алекса Лима «Неземная». Мне очень нравится эта песня. Очень она такая душевная. Пусть она для меня прозвучит. Всем желаю весеннего настроения, здоровья, счастья, любви. Пусть у вас будет всегда все хорошо и замечательно. Спасибо вам, здоровое радио. Спасибо вам за программу. Спасибо за песни, которые звучат на дорожном радио. Очень красивые. Всегда с любовью к вам, Елена.

в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу заказать песню для себя, для моего брата и папы. Песню «Твоя вишневая девятка». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей сестре. Пожелать ей всего самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, песню Зары «Нравится». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, дорогое, любимое дорожное радио. Мы из города Шахты, Ростовская область. Хотим поздравить нашу Свашеньку Кирсанову Зинаиду, у которой юбилей. Дорогую для нас неугомонную труженицу, помогает нянчить правнучку Софию. Будь здорова, дорогая, и любви на всех у тебя хватит. Целуем, Валентина Сергеевна. Просим исполнить песню. Нам просто именинницу поздравить очень хочется. Спасибо огромное вам. Удачи во всем, дорожное радио.
2: Столы накрыты,

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, дорогое дорожное радио! Хочу передать привет и пожелать всем крепкого здоровья, кого я знаю. Поставить, пожалуйста, песню «Ягода малинка» Хабиб. Спасибо, дорогое дорожное радио!
2: Вся девчонка посвящается!

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Исполните для меня песню «Слезы — это небес роса». Большое вам спасибо.

0: нежном танце воспоминания.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
5: Да жму я!
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
6: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
7: Всегда в это время.
6: На Дорожном радио.
8: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим через вашу передачу поздравить с днем рождения нашу дорогую невестку. Мы желаем тебе крепкого здоровья, успехов. И в подарок просим поставить для тебя песню в исполнении Стаса Михайлова. Все для тебя. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела заказать песню поздравления для своей подруги. Чай вдвоем, день рождения. Я хочу пожелать тебе счастья, удачи и, главное, найти своего любимого человека, который будет находиться с тобой рядом. Спасибо, Дорожное радио.

0: автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сложности дачного сезона». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Разговор сегодня о дачных заторах. Если точнее, то можно ли по встречке обгонять тихохода? Если же быть еще точнее, то ситуация следующая. Наш дачник плетется со скоростью пешехода, а слева от нас сплошная севая. Правда, знакомая ситуация. Большинство автовладельцев нервничает, но ждет прерывистой полосы и правильно делает. Потому что обгон по встречке – дело тонкое и зачастую дорогое. От 5000 рублей до лишения прав. На самом деле в ПДД есть одно хитрое упоминание. Оно находится в описании дорожного знака, запрещающего обгон, 3.20. Ну, помните же, в красном кругу на белом фоне изображены красные и черные машинки. Вот в зоне действия такого знака и можно, выезжая через сплошное севое для обгона, цитирую, «тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа». Между тем, с тихоходами тоже не все так просто. Вообще, это такие транспортные средства, которые физически не могут тащиться быстрее 30 км в час. А вот с точки зрения инспектора это немножко другое. Тихоход – это такая штука на колесиках, помеченная специальным знаком – красным треугольником, окаймленным оранжевой полосой. Нет такой нашлепки – все, обгонять не имеете права. И еще, если вроде бы все в порядке, знак запрета обгона есть, тихоход с наклейкой в наличии, но через 100 метров начинается ЖД-переезд, то все льготы отменяются. В общем, вывод простой. Не помните ПДД – не рискуйте. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила!
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
3: Новые серии.
9: И вот тут...
2: Что?
9: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
9: Свежий.
3: В четверг и пятницу в 18:10.
10: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новый

0: серии. И вот тут
1: что?
0: Что-то произошло. «Вечерний детектив».
1: Свежий.
0: В четверг и пятницу в 18:10.
1: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
1: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
2: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси готовенько.

0: помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Дорожная.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: потоков. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, американские власти открыто заявляют о планах забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу. Причем Вашингтон хочет выкупить северные потоки в 10 раз дешевле, чем европейцы вложили в газопровод. По словам Лаврова, Запад стремится запретить российский газ и нефть, чтобы наказать Россию.
1: Россия.
0: Глава Минфина Антон Силуанов опроверг слухи о грядущем повышении налогов для населения и заморозке банковских вкладов. «Такие сообщения являются фейками», — отметил министр. «Основные налоговые реформы в стране уже утверждены», — добавил Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости. Школьников ждет третий обязательный экзамен по истории. Сдавать ее надо будет с 28 года. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Музаев отметил, что введение этой аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Сначала проведут апробации и общественное обсуждение. Затем экзамен по истории в устном формате внедрят в 28 году. Средний бюджет российского туриста на отдых за рубежом составляет сейчас 50-80 тысяч рублей. Такие данные привел вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Объемы продаж заграничных путевок сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом, добавил Мурадян. С начала года потеряны два сектора выездного туризма – Латинская Америка и Ближний Восток.
1: Транспорт.
0: Форд запатентовал новую технологию. Она позволит машине избегать столкновений на парковке, для чего будут использоваться внешние камеры и вспомогательная электроника. Они во время парковки будут отслеживать все движущиеся объекты неподалеку. В случае опасного сближения электроника подаст световой и звуковой сигналы, либо передвинет машину в безопасное место. Появится ли технология в серийных Фордах, неизвестно.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США заинтересованы в приобретении северных потоков. Как рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, американские власти открыто заявляют о планах забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу. Причем Вашингтон хочет выкупить северные потоки в 10 раз дешевле, чем европейцы вложили в газопровод. По словам Лаврова, Запад стремится запретить российский газ и нефть, чтобы наказать Россию.
2: Россия.
1: Глава Минфина Антон Силуанов опроверг слухи о грядущем

0: чем повышении налогов для населения и заморозки банковских вкладов. Такие сообщения являются фейками, отметил министр. Основные налоговые реформы в стране уже утверждены, добавил Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости. Школьников ждет третий обязательный экзамен по истории. Сдавать ее надо будет с 28 года. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Музаев отметил, что введение этой аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Сначала проведут апробации и общественное обсуждение. Затем экзамен по истории в устном формате внедрят в 28 году. Средний бюджет российского туриста на отдых за рубежом составляет сейчас 50-80 тысяч рублей. Такие данные привел вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Объемы продаж заграничных путевок сократились на 15-20% по сравнению с прошлым годом, добавил Мурадян. С начала года потеряны два сектора выездного туризма – Латинская Америка и Ближний Восток. Ford запатентовал новую технологию. Она позволит машине избегать столкновений на парковке, для чего будут использоваться внешние камеры и вспомогательная электроника. Они во время парковки будут отслеживать все движущиеся объекты неподалеку. В случае опасного сближения электроника подаст световой и звуковой сигналы, либо передвинет машину в безопасное место. Появится ли технология в серийных Ford'ах, неизвестно.
1: Новости на Дорожном радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.
1: Вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сложности дачного сезона». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Разговор сегодня о дачных заторах. Если точнее, то можно ли по встречке обгонять тихохода? Если же быть еще точнее, то ситуация следующая. Наш дачник плетется со скоростью пешехода, а слева от нас сплошная сивая. Правда, знакомая ситуация. Большинство автовладельцев нервничает, но ждет прерывистой полосы и правильно делает. Потому что обгон по встречке – дело тонкое и зачастую дорогое. От 5000 рублей до лишения прав. На самом деле в ПДД есть одно хитрое упоминание. Оно находится в описании дорожного знака, запрещающего обгон, 3.20. Ну, помните же, в красном кругу на белом фоне изображены красные и черные машинки. Вот в зоне действия такого знака и можно, выезжая через сплошное сивое для обгона, цитирую, «тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа». Между тем, с тихоходами тоже не все так просто. Вообще, это такие транспортные средства, которые физически не могут тащиться быстрее 30 км в час. А вот с точки зрения инспектора это немножко другое. Тихоход – это такая штука на колесиках, помеченная специальным знаком – красным треугольником, окаймленным оранжевой полосой. Нет такой нашлепки – все, обгонять не имеете права. И еще, если вроде бы все в порядке, знак запрета обгона есть, тихоход с наклейкой в наличии, но через 100 метров начинается ЖД-переезд, то все льготы отменяются. В общем, вывод простой. Не помните ПДД – не рискуйте. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Запаска. Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент США Дональд Трамп в среду прибыл с визитом в Пекин. Как отмечает мировая пресса, результаты переговоров между Трампом и главой КНР Си Цзиньпином в ближайшее время окажут большое влияние на всю мировую политику. Основные мероприятия визита Дональда Трампа запланированы на 14-15 мая. Это первый за 9 лет визит президента США в Китай.
2: Россия.
1: В Думе готовят проект по стимулированию производителей, которые используют в оформлении своей продукции элементы российской культуры. Документ призван официально определить и закрепить термин «товары патриотической направленности». Предполагается ввести культурно-патриотическую маркировку таких товаров, как школьные тетради, рюкзаки, игрушки и одежда. Все ближе день, когда Таиланд сократит безвизовый период для иностранцев. По данным газеты Nation, правительство королевства может рассмотреть сокращение срока безвизового пребывания для приезжих с 60 до 30.